Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

тринадцатого. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года во

сажусь. Я верю, что сюда вернусь. Но вот беда за тем столом. Сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья.

сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 6 часов.
0: Авторадио.

до глаз. Прошедшая уже сама собой, и сладкая, как будто первый раз.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Авторадио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Стоп-инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Со 2 мая. Длинный огурец 59 центов. Филе атлантического лосося, засоленное с кожей 1 килограмм 14,99. И свиная лопатка без костей и кожи 1 килограмм 2,79. Lidl. Стоит того.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: А у нас во дворе есть девчонка одна, среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио.

0: Реклама. Стейк ложится на гриль, огонь запечатывает соки, идеальная корочка. Можно долго рассуждать о деталях идеального стейка, а можно просто сказать «Стейк с Рига Ресторан» и сделать первый сочный надрез. Здесь мясо не просто еда, мраморный рибай, сочный стриплой, безупречный филе миньон. Ты выбираешь мясо, мы раскрываем его вкус. Элизабетс 10, Рига. США, Уругвай, Аргентина, Япония. Лучшие стейки мира здесь. Стейкс Рига Ресторан.
1: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Иногда в машине появляется странный звук, который сложно сразу понять. По прямой дороге все тихо, но стоит повернуть руль, и появляется гул. Причем в одну сторону он усиливается, а в другую почти исчезает. На первый взгляд можно подумать, что дело в шинах или в покрытии дороги. Но чаще причина кроется глубже. Когда автомобиль входит в поворот, нагрузка на колеса меняется. Масса машины перераспределяется, и одна сторона начинает испытывать большее давление. Именно в этот момент начинает проявляться износ ступичного подшипника. Пока нагрузка распределена равномерно, звук может быть незаметен. Но как только давление увеличивается, появляется характерный гул. Поэтому создается ощущение, что проблема возникает только в повороте, хотя на самом деле она уже присутствует и просто не проявлялась в обычных условиях. Есть простой способ понять, с какой стороны идет звук. Если при повороте направо гул становится громче, нагрузка возрастает на левое колесо. Если звук усиливается при повороте налево, значит нагружается правая сторона. Такой признак позволяет достаточно точно определить источник без сложной диагностики. Важно учитывать, что подобный гул не является безобидным. Это сигнал о том, что подшипник уже изнашивается. Со временем появляется люфт, увеличивается нагрев, и узел начинает разрушаться. Если не обращать на это внимания, последствия могут стать серьезнее. В итоге становится понятно, что автомобиль не подает сигналы случайно. Даже если звук слышен только в повороте, это уже показатель того, что один из узлов работает с нагрузкой и требует внимания. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Lenu. Atklājiet Renault Austral Full Hybrid e-tech pašuzlādes hibrīdu. Ar līdz pat 1100 km nobraukuma ar vienu uzpildi bez uzlādes. Ar īpašiem garantijas nosacījumiem uz līdz pat 5 gadiem. Renault Austral Mild Hybrid īpašā versija sākot no 28 090 eiro. Iepazīstieties arī ar citu Renault SUV modeļu piedāvājumu. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Lenu. Стоп-инфляция! Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 30 апреля. Паприка 1 килограмм 2,49. Утка с начинкой из яблок и специй 1 килограмм 4,49. И творог 500 грамм 2,15. Lidl. Стоит того!
5: 7 августа в зале Дзинтере юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 7 августа в зале Дзинтере. Билеты в продаже в сети «Билетсервис».

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Виагра», появившаяся в 2000 году, надолго прописалась в шоу-бизнесе и уверенно движется вперед. Проект переживал периоды расцвета, когда на пике популярности собирал стадионы и многотысячные концертные залы. Ну и, конечно, затишье. Но каждый раз, когда «Виагру» пытались писать в архив, новый состав дарил свежий хит, в который раз доказывая, что последняя страница истории коллектива еще не написана. Сегодня в проекте «Живой звук» послушаем песню «Антигейша» в живом исполнении коллектива «Виагра».

0: つの音の響く限り。リンゴ。
1: Мы желаем всем слушателям Авторадио любви, благодати, чтобы вы были.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио.

0: «Дело мастера».
1: Поговорим о швах на кафельной плитке. Именно они создают ощущение целостности стены или пола, и если их не обработать правильно, со временем появится влага. Начинать стоит с того, чтобы убедиться, что плиточный клей полностью высох. Плитка должна быть прочной и неподвижной, тогда затирка ляжет ровно и не потрескается позже. После этого нужно очистить швы от пыли и остатков раствора. Кисточка или небольшой нож помогут убрать все лишнее, чтобы смесь смогла заполнить пространство полностью. Затирку выбирают в зависимости от помещения. Для ванной и кухни подойдет влагостойкий состав, который защищает от грибка. Цвет можно подобрать в тон плитки или немного темнее, чтобы поверхность выглядела спокойнее и чище. Наносить состав лучше резиновым шпателем, двигаясь по диагонали и заполняя каждое углубление без пропусков. Работать удобнее небольшими участками, чтобы смесь не успевала схватываться раньше. Лишнее снимают тем же шпателем, чтобы поверхность оставалась ровной. Когда затирка немного подсохла и стала плотнее, можно аккуратно протереть плитку влажной губкой. Делать это лучше мягкими движениями, чтобы не вымыть смесь из углублений. После полного высыхания появится легкий налет, его снимают сухой мягкой тканью. А умение довести такую работу до завершения всегда говорит о том, что перед вами настоящее дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
3: Роберт, 22 gadi. Dzīve man piespieda apstāties un sastapties ar sevi pavisam no jauna. Es nepadevos. Es izvēlējos kustību un savus pirmos soļus no jauna apguvu My Fitness sporta klubā. Šodien treniņi man nozīmē vairāk nekā fizisko formu. Tā ir vieta, kur atgūstu enerģiju un pārliecinos, cik daudz spēka ir manī. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu stāstu.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты билишусервис.лв.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама. Стейк ложится на гриль, огонь запечатывает соки, идеальная корочка. Можно долго рассуждать о деталях идеального стейка, а можно просто сказать «Стейк с Рига Ресторан» и сделать первый сочный надрез. Здесь мясо не просто еда, мраморный рибай, сочный стриплоин, безупречный филе миньон. Ты выбираешь мясо, мы раскрываем его вкус. Елизабетс 10, Рига. США, Уругвай, Аргентина, Япония. Лучшие стейки мира здесь. Стейкс Рига Ресторан.
1: Топ-инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 30 апреля. Паприка 1 килограмм 2,49. Утка с начинкой из яблок и специй 1 килограмм 4,49. И творог 500 грамм 2,15. Lidl. Стоит того.
2: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми GO3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.lv и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

давайте за нас поднимем снова за тех, кто с нами рядом сейчас, за нашу жизнь и успех.

Слушай ты меня, это все глупая бравада. Ты ведь знаешь, как я тебя ждала. Я даже верила, что именно сегодня ты должен вернуться, ведь сегодня же праздник. Ах, милый ты мой, если б ты знал, как мне тебя не хватало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо. Не надо

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает окружающий мир. Сегодня мы поговорим о ее нюхе и о том, какую роль он играет в жизни питомца. Обоняние для собаки является главным инструментом восприятия. В носу у нее огромное количество рецепторов, которые позволяют улавливать мельчайшие частицы запахов. Поэтому запахи для собаки становятся не просто сигналами, а источником подробной информации о мире. Когда собака обнюхивает предмет или поверхность, она получает сведения о том, кто здесь был, как давно и в каком состоянии находился другой организм. По запаху собака может распознавать настроение, стресс, здоровье и даже индивидуальные особенности другого животного или человека. Это напоминает особый язык, который собака считывает носом. Нюх помогает ей ориентироваться, принимать решения и находить важные ориентиры. Через запах собака узнает близких людей, запоминает маршруты, чувствует перемены в окружающей среде и отмечает границы территории. Если во время прогулки питомец задерживается у куста или у земли, он не просто тянет время. Он анализирует информацию, сверяет запахи с памятью и делает выводы. Важно давать собаке возможность использовать собственный нюх. Прогулки, на которых она свободно обнюхивает пространство, помогают ей успокаиваться и лучше справляться с эмоциями. Такая активность снижает тревожность, создает ощущение контроля и делает жизнь более насыщенной. Возможность нюхать для собаки столь же важна, как возможность разговаривать для человека. Собачий нюх впечатляет своей точностью и разнообразием возможностей. У собаки около 300 миллионов обонятельных рецепторов, и эта чувствительность позволяет улавливать частицы запахов, которые человек не заметит. Благодаря этому собака получает подробную картину происходящего и понимает особенности окружающей среды. И пока собака дышит запахами и исследует пространство, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Renault. Atklājiet Renault Austral Full Hybrid e-tech pašuzlādes hibrīdu. Ar līdz pat 1100 km nobraukuma ar vienu uzpildi bez uzlādes. Ar īpašiem garantijas nosacījumiem uz līdz pat 5 gadiem. Renault Austral Mild Hybrid īpašā versija sākot no 28 090 eiro. Iepazīstieties arī ar citu Renault SUV modeļu piedāvājumu. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv. Renault.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. aprīlim. Īsie gurķi 2,69 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera 15%, 450 gramu, 1,29 eiro. Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu, 7,49 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио. Движение только вперед.
0: Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом

0: в жизнь.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Ярослав Леонов. «Королева весны».

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 8-е место.

0: Реклама.
1: Горение. Февраль, март, апрель, май.
2: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
3: Много стоящих призов.
2: 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
4: Номер лотереи 8874.
2: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
5: Открой для себя Кривит в твоем магазине Lidl. С четверга походные ботинки 16 евро. Рыболовная удочка в комплекте 29 евро. И туристическая палатка 45 евро. Lidl стоит того.
6: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
7: Вы слушаете суперхиты Авторадио Латвия.
8: Седьмое место.

0: Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6 место.
1: Говорят, у Лиды кончилась либидо. Да ладно. Говорят, у Светы в 40 мужа нету. Ну и ладно.

0: Реклама.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
3: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Стоп инфляция! Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 27 апреля. Сахар 1 килограмм 65 центов. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. И Coca-Cola или Coca-Cola Zero 2 литра евро 49. Lidl. Стоит того.
6: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
6: Билеты «Пилишус Сервис».
8: Это главные песни большой столицы. Суперхиты Авторадио Латвия.
9: Пятое место.

Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. 4-е место.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Аника Долински. Навстречу друг другу.

0: Реклама.
1: Стоп-инфляция! Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 30 апреля. Паприка 1 килограмм 2,49. Утка с начинкой из яблок и специй 1 килограмм 4,49. И творог 500 грамм 2,15. Lidl. Стоит того.
2: Anita, 32 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās mani pārņēma, pamazām atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un Сад Саву.
3: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2.лв и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнайте друг друга больше. Теле2 – быстрый интернет для разумного использования.
4: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 21. Līdz 27. Aprīlim kartupeļi 17 centi kilogramā. Pilnpiena biezpiens baltais 9% 180 gramu 69 centi. Cālis – Rīgas miesnieks. Audzēts bez antibiotikām. Fasēts – 2 eiro 69 centi kilogramā. Maksima – lai nekā netrūktu.
5: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

В эфире главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: Красная остановка.
1: Когда хочется сделать паузу, пусть эта вкусная остановка станет мгновением свежести и легкости. Сегодня мы поговорим о салате из сырой моркови. Простом, но очень ярком, который покорил социальную сеть TikTok. В видеороликах пользователи демонстрируют, как несколько полосок свежей моркови, щепотка соли, капля яблочного уксуса, немного оливкового масла и перца превращаются в салат, который уже стал символом утренней энергии и легкости. Профессиональные диетологи подчеркивают, что морковь богата каротиноидами, антиоксидантами, которые помогают организму справляться с окислительным стрессом, а клетчатка этого овоща поддерживает здоровье кишечника и помогает чувствовать себя легче. Для приготовления вам понадобится 1-2 крупных свежих моркови, 1 чайная ложка оливкового или кокосового масла, 1 чайная ложка яблочного или винного уксуса, щепотка морской соли и немного черного перца. Добавить можно свежие травы или семена кунжута. Очистите морковь, нарежьте ее длинными тонкими лентами или крупными слайсами и выложите в тарелку. Сбрызните маслом и уксусом. Потом добавьте соль и перец. Перемешайте до полной пропитки и сразу подавайте. Салат получается свежим и хрустящим. И пусть сегодняшняя вкусная остановка будет именно таким моментом, когда перед вами минимум ингредиентов и максимум вкуса. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. Нормунд, 36 гады. MyFitness man ir stāsts par disciplīnu, piemēru un progresu. Izdarīt vairāk, izdarīt labāk gan sacensībās, gan dzīvē, gan darbā ar jauniešiem, kur piemērs bieži ir svarīgāks par vārdiem. Esmu tēvs diviem bērniem, vēlos viņiem rādīt piemēru, ka kustība ikdienā ir norma. Šis ir mans MyFitness stāsts. Ienāc MyFitness un sāc savu stāstu.
3: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2.лв и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнаете друг друга больше. Теле2 – быстрый интернет для разумного использования.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Реклама.
1: Открой для себя Кривит в твоем магазине Lidl. С четверга походные ботинки 16 евро. Рыболовная удочка в комплекте 29 евро. И туристическая палатка 45 евро. Lidl. Стоит того.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша. История о людях, чьи судьбы меняли музыку и общество». Сегодня фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Фильм рассказывает о легендарной джазовой певице, которая стала не только голосом своей эпохи, но и символом борьбы. Действие разворачивается в середине прошлого века, когда ее популярность растет, а вместе с ней усиливается давление со стороны властей. В центре сюжета противостояние Билли Холидей и представителей государственных структур. Ее концерты срываются, за ней ведется постоянное наблюдение, а попытки запретить выступления становятся частью целенаправленной кампании. Особое внимание уделяется песне, которая поднимает болезненную тему расовой несправедливости и становится причиной конфликта. Фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей» показывает не только сцену и успех, но и личную жизнь певицы. Ее уязвимость, давление и цену, которую приходится платить за право быть услышанной. Интересного просмотра! Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
2: Реклама.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Трешайс август. Tikai viens vakars, tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss, kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots, biļetes, biļešu servis.

0: если б догадался я.
1: Авторадио «Латвия». Первое автомобильное радио.

0: Reklama.
1: Roberts, 22 gadi. Dzīve man piespieda apstāties un sastapties ar sevi pavisam no jauna. Es nepadevos. Es izvēlējos kustību un savus pirmos soļus no jauna apguvu My Fitness sporta klubā. Šodien treniņi man nozīmē vairāk nekā fizisko formu. Tā ir vieta, kur atgūstu enerģiju un pārliecinos, cik daudz spēka ir manī. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu stāstu.
2: Стоп инфляция! Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv со 2 мая. Длинный огурец 59 центов. Филе атлантического лосося, засоленное с кожей 1 кг 14,99. И свиная лопатка без костей и кожи 1 кг 2,79. Lidl стоит того.
3: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bilishuservice.lv.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая,

глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде, одинок.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

За баранкой с утра и до поздней ночи. Говорят, что путь домой короче. Километр за километр спидометр мотает. Встречу долгожданную нашу приближает.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Иногда в машине появляется странный звук, который сложно сразу понять. По прямой дороге все тихо, но стоит повернуть руль, и появляется гул. Причем в одну сторону он усиливается, а в другую почти исчезает. На первый взгляд можно подумать, что дело в шинах или в покрытии дороги. Но чаще причина кроется глубже. Когда автомобиль входит в поворот, нагрузка на колеса меняется. Масса машины перераспределяется, и одна сторона начинает испытывать большее давление. Именно в этот момент начинает проявляться износ ступичного подшипника. Пока нагрузка распределена равномерно, звук может быть незаметен. Но как только давление увеличивается, появляется характерный гул. Поэтому создается ощущение, что проблема возникает только в повороте, хотя на самом деле она уже присутствует и просто не проявлялась в обычных условиях. Есть простой способ понять, с какой стороны идет звук. Если при повороте направо гул становится громче, нагрузка возрастает на левое колесо. Если звук усиливается при повороте налево, значит нагружается правая сторона. Такой признак позволяет достаточно точно определить источник без сложной диагностики. Важно учитывать, что подобный гул не является безобидным. Это сигнал о том, что подшипник уже изнашивается. Со временем появляется люфт, увеличивается нагрев, и узел начинает разрушаться. Если не обращать на это внимания, последствия могут стать серьезнее. В итоге становится понятно, что автомобиль не подает сигналы случайно. Даже если звук слышен только в повороте, это уже показатель того, что один из узлов работает с нагрузкой и требует внимания. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».

Авторадио Латвия. Живой звук. Дмитрий Волгин. Ночка. Запись выступления декабрь 2020 года.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2.лв и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнаете друг друга больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: «Дело мастера».
1: Поговорим о швах на кафельной плитке. Именно они создают ощущение целостности стены или пола, и если их не обработать правильно, со временем появится влага. Начинать стоит с того, чтобы убедиться, что плиточный клей полностью высох. Плитка должна быть прочной и неподвижной, тогда затирка ляжет ровно и не потрескается позже. После этого нужно очистить швы от пыли и остатков раствора. Кисточка или небольшой нож помогут убрать все лишнее, чтобы смесь смогла заполнить пространство полностью. Затирку выбирают в зависимости от помещения. Для ванной и кухни подойдет влагостойкий состав, который защищает от грибка. Цвет можно подобрать в тон плитки или немного темнее, чтобы поверхность выглядела спокойнее и чище. Наносить состав лучше резиновым шпателем, двигаясь по диагонали и заполняя каждое углубление без пропусков. Работать удобнее небольшими участками, чтобы смесь не успевала схватываться раньше. Лишнее снимают тем же шпателем, чтобы поверхность оставалась ровной. Когда затирка немного подсохла и стала плотнее, можно аккуратно протереть плитку влажной губкой. Делать это лучше мягкими движениями, чтобы не вымыть смесь из углублений. После полного высыхания появится легкий налет, его снимают сухой мягкой тканью. А умение довести такую работу до завершения всегда говорит о том, что перед вами настоящее дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Anita, 32 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās man pārņēma, pamazām atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un сад саву.
3: Стоп-инфляция. Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv. Предложение с 27 апреля. Сахар 1 килограмм 65 центов. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. И Coca-Cola или Coca-Cola Zero 2 литра евро 49. Lidl. Стоит того.
4: 7 августа в концертном зале Дзинтери Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет.
5: И дальше гениальный диалог. Я вам клянусь, я ничего не придумал, но придумать это и невозможно.
4: Праздник по случаю особого события. 7 августа в концертном зале Дзинтери. Билеты в сети Билеша Сервис.
5: Вы просто не понимаете, какая это удача.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Не трезвонит больше телефон. Ветер злится, листья обрывает, уезжает

0: Reklama.
1: Izved būvgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būvgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būvgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Стоп инфляция! Lidl снижает цены на повседневные товары. Больше на Lidl.lv со 2 мая. Длинный огурец 59 центов. Филе атлантического лосося, засоленное с кожей 1 кг 14,99. И свиная лопатка без костей и кожи 1 кг 2,79. Lidl стоит того.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением!

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает окружающий мир. Сегодня мы поговорим о ее нюхе и о том, какую роль он играет в жизни питомца. Обоняние для собаки является главным инструментом восприятия. В носу у нее огромное количество рецепторов, которые позволяют улавливать мельчайшие частицы запахов. Поэтому запахи для собаки становятся не просто сигналами, а источником подробной информации о мире. Когда собака обнюхивает предмет или поверхность, она получает сведения о том, кто здесь был, как давно и в каком состоянии находился другой организм. По запаху собака может распознавать настроение, стресс, здоровье и даже индивидуальные особенности другого животного или человека. Это напоминает особый язык, который собака считывает носом. Нюх помогает ей ориентироваться, принимать решения и находить важные ориентиры. Через запах собака узнает близких людей, запоминает маршруты, чувствует перемены в окружающей среде и отмечает границы территории. Если во время прогулки питомец задерживается у куста или у земли, он не просто тянет время. Он анализирует информацию, сверяет запахи с памятью и делает выводы. Важно давать собаке возможность использовать собственный нюх. Прогулки, на которых она свободно обнюхивает пространство, помогают ей успокаиваться и лучше справляться с эмоциями. Такая активность снижает тревожность, создает ощущение контроля и делает жизнь более насыщенной. Возможность нюхать для собаки столь же важна, как возможность разговаривать для человека. Собачий нюх впечатляет своей точностью и разнообразием возможностей. У собаки около 300 миллионов обонятельных рецепторов, и эта чувствительность позволяет улавливать частицы запахов, которые человек не заметит. Благодаря этому собака получает подробную картину происходящего и понимает особенности окружающей среды. И пока собака дышит запахами и исследует пространство, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Наверное, мы сошли с ума. Я твой

0: Реклама.
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» — дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
2: Normunds, 36 gadi. MyFitness man ir stāsts par disciplīnu, piemēru un progresu. Izdarīt vairāk, izdarīt labāk gan sacensībās, gan dzīvē, gan darbā ar jauniešiem, kur piemērs bieži ir svarīgāks par vārdiem. Esmu tēvs diviem bērniem, vēlos viņiem rādīt piemēru, ka kustība ikdienā ir norma. Šis ir mans MyFitness stāsts. Ienāc MyFitness un sāc savu stāstu.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: превратится в водорек снег. Станет облаком себе ты, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям вам.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Иногда в машине появляется странный звук, который сложно сразу понять. По прямой дороге все тихо, но стоит повернуть руль, и появляется гул. Причем в одну сторону он усиливается, а в другую почти исчезает. На первый взгляд можно подумать, что дело в шинах или в покрытии дороги. Но чаще причина кроется глубже. Когда автомобиль входит в поворот, нагрузка на колеса меняется. Масса машины перераспределяется, и одна сторона начинает испытывать большее давление. Именно в этот момент начинает проявляться износ ступичного подшипника. Пока нагрузка распределена равномерно, звук может быть незаметен. Но как только давление увеличивается, появляется характерный гул. Поэтому создается ощущение, что проблема возникает только в повороте, хотя на самом деле она уже присутствует и просто не проявлялась в обычных условиях. Есть простой способ понять, с какой стороны идет звук. Если при повороте направо гул становится громче, нагрузка возрастает на левое колесо. Если звук усиливается при повороте налево, значит нагружается правая сторона. Такой признак позволяет достаточно точно определить источник без сложной диагностики. Важно учитывать, что подобный гул не является безобидным. Это сигнал о том, что подшипник уже изнашивается. Со временем появляется люфт, увеличивается нагрев, и узел начинает разрушаться. Если не обращать на это внимания, последствия могут стать серьезнее. В итоге становится понятно, что автомобиль не подает сигналы случайно. Даже если звук слышен только в повороте, это уже показатель того, что один из узлов работает с нагрузкой и требует внимания. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Стейк ложится на гриль, огонь запечатывает соки. Идеальная корочка. Можно долго рассуждать о деталях идеального стейка, а можно просто сказать «Стейк с Рига Ресторан» и сделать первый сочный надрез. Здесь мясо не просто еда. Мраморный рибай, сочный стриплой, безупречный филе миньон. Ты выбираешь мясо, мы раскрываем его вкус. Элизабетс 10, Рига. США, Уругвай, Аргентина, Япония. Лучшие стейки мира здесь. «Стейкс Рига Ресторан».
3: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
4: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.

0: Авторадио Латвия. Живой звук.
1: За долгую карьеру Доминик Джокер успел поработать с разными российскими представителями шоу-бизнеса. Около половины своей творческой биографии музыкант провел в тени, трудясь за кулисами над песнями для других исполнителей. Ну а в середине нулевых предпринял рискованный шаг. Скажем так, вышел из-за спин тех, для кого когда-то создавал хиты, чтобы заявить о своем таланте в полную силу. Кстати, в интервью Доминику часто приходилось отвечать на вопрос, не собирается ли он уходить от любовной тематики в своих песнях. Певец признавался, что задумывался об этом, но при этом считал, что глубинное чувство является главным движущим фактором. И в этом можно убедиться прямо сейчас. В проекте «Живой звук» песня, которая стала хитом и проложила путь Доминику в большой шоу-бизнес. Ну а в живом исполнении песня звучит куда интереснее.

Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя. Я говорю,

утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм,

0: Мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша. История о людях, чьи судьбы меняли музыку и общество». Сегодня фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Фильм рассказывает о легендарной джазовой певице, которая стала не только голосом своей эпохи, но и символом борьбы. Действие разворачивается в середине прошлого века, когда ее популярность растет, а вместе с ней усиливается давление со стороны властей. В центре сюжета – противостояние Билли Холидей и представителей государственных структур. Ее концерты срываются, за ней ведется постоянное наблюдение, а попытки запретить выступления становятся частью целенаправленной кампании. Особое внимание уделяется песне, которая поднимает болезненную тему расовой несправедливости и становится причиной конфликта. Фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей» показывает не только сцену и успех, но и личную жизнь певицы. Ее уязвимость, давление и цену, которую приходится платить за право быть услышанной. Интересного просмотра! Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
2: Реклама. Роберts, 22 gadi. Dzīve man piespieda apstāties un sastapties ar sevi pavisam no jauna. Es nepadevos. Es izvēlējos kustību un savus pirmos soļus no jauna apguvu My Fitness sporta klubā. Šodien treniņi man nozīmē vairāk nekā fizisko formu. Tā ir vieta, kur atgūstu enerģiju un pārliecinos, cik daudz spēka ir manī. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu stāstu.
3: Стейк ложится на гриль, огонь запечатывает соки, идеальная корочка. Можно долго рассуждать о деталях идеального стейка, а можно просто сказать «Стейк с Рига Ресторан» и сделать первый сочный надрез. Здесь мясо не просто еда, мраморный рибай, сочный стриплой, безупречный филе миньон. Ты выбираешь мясо, мы раскрываем его вкус. Элизабетс 10, Рига. США, Уругвай, Аргентина, Япония. Лучшие стейки мира здесь. Стейкс Рига Ресторан.
4: Kanādiešu rokzvaigzne Brains Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brains Adams 27. Septembrī

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Reklama.
1: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Пусть льет дождь, пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: 7 августа в зале Дзинтере юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 7 августа в зале Дзинтере. Билеты в продаже в сети Билетсервис.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Филипп Киркоров. Жестокая любовь. Живое выступление 2019 года.
1: Сами понимаете, без песен о любви сегодня невозможно мне. Хотя бы в песнях о любви.

что хочешь, бери. И с надеждой ждал, когда же тронется лед Божий. Только в сердце любима королева.

переживем, переживем, переживем.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает окружающий мир. Сегодня мы поговорим о ее нюхе и о том, какую роль он играет в жизни питомца. Обоняние для собаки является главным инструментом восприятия. В носу у нее огромное количество рецепторов, которые позволяют улавливать мельчайшие частицы запахов. Поэтому запахи для собаки становятся не просто сигналами, а источником подробной информации о мире. Когда собака обнюхивает предмет или поверхность, она получает сведения о том, кто здесь был, как давно и в каком состоянии находился другой организм. По запаху собака может распознавать настроение, стресс, здоровье и даже индивидуальные особенности другого животного или человека. Это напоминает особый язык, который собака считывает носом. Нюх помогает ей ориентироваться, принимать решения и находить важные ориентиры. Через запах собака узнает близких людей, запоминает маршруты, чувствует перемены в окружающей среде и отмечает границы территории. Если во время прогулки питомец задерживается у куста или у земли, он не просто тянет время. Он анализирует информацию, сверяет запахи с памятью и делает выводы. Важно давать собаке возможность использовать собственный нюх. Прогулки, на которых она свободно обнюхивает пространство, помогают ей успокаиваться и лучше справляться с эмоциями. Такая активность снижает тревожность, создает ощущение контроля и делает жизнь более насыщенной. Возможность нюхать для собаки столь же важна, как возможность разговаривать для человека. Собачий нюх впечатляет своей точностью и разнообразием возможностей. У собаки около 300 миллионов обонятельных рецепторов, и эта чувствительность позволяет улавливать частицы запахов, которые человек не заметит. Благодаря этому собака получает подробную картину происходящего и понимает особенности окружающей среды. И пока собака дышит запахами и исследует пространство, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама.
3: Anita, 32 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās man pārņēma, pamazām atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu.
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Иногда в машине появляется странный звук, который сложно сразу понять. По прямой дороге все тихо, но стоит повернуть руль, и появляется гул. Причем в одну сторону он усиливается, а в другую почти исчезает. На первый взгляд можно подумать, что дело в шинах или в покрытии дороги. Но чаще причина кроется глубже. Когда автомобиль входит в поворот, нагрузка на колеса меняется. Масса машины перераспределяется, и одна сторона начинает испытывать большее давление. Именно в этот момент начинает проявляться износ ступичного подшипника. Пока нагрузка распределена равномерно, звук может быть незаметен. Но как только давление увеличивается, появляется характерный гул. Поэтому создается ощущение, что проблема возникает только в повороте, хотя на самом деле она уже присутствует и просто не проявлялась в обычных условиях. Есть простой способ понять, с какой стороны идет звук. Если при повороте направо гул становится громче, нагрузка возрастает на левое колесо. Если звук усиливается при повороте налево, значит нагружается правая сторона. Такой признак позволяет достаточно точно определить источник без сложной диагностики. Важно учитывать, что подобный гул не является безобидным. Это сигнал о том, что подшипник уже изнашивается. Со временем появляется люфт, увеличивается нагрев, и узел начинает разрушаться. Если не обращать на это внимания, последствия могут стать серьезнее. В итоге становится понятно, что автомобиль не подает сигналы случайно. Даже если звук слышен только в повороте, это уже показатель того, что один из узлов работает с нагрузкой и требует внимания. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.

0: «Грустная остановка».
1: Когда хочется сделать паузу, пусть эта вкусная остановка станет мгновением свежести и легкости. Сегодня мы поговорим о салате из сырой моркови. Простом, но очень ярком, который покорил социальную сеть TikTok. В видеороликах пользователи демонстрируют, как несколько полосок свежей моркови, щепотка соли, капля яблочного уксуса, немного оливкового масла и перца превращаются в салат, который уже стал символом утренней энергии и легкости. Профессиональные диетологи подчеркивают, что морковь богата каротиноидами, антиоксидантами, которые помогают организму справляться с окислительным стрессом, а клетчатка этого овоща поддерживает здоровье кишечника и помогает чувствовать себя легче. Для приготовления вам понадобится 1-2 крупных свежих моркови, 1 чайная ложка оливкового или кокосового масла, 1 чайная ложка яблочного или винного уксуса, щепотка морской соли и немного черного перца. Добавить можно свежие травы или семена кунжута. Очистите морковь, нарежьте ее длинными тонкими лентами или крупными слайсами и выложите в тарелку. Сбрызните маслом и уксусом. Потом добавьте соль и перец. Перемешайте до полной пропитки и сразу подавайте. Салат получается свежим и хрустящим. И пусть сегодняшняя вкусная остановка будет именно таким моментом, когда перед вами минимум ингредиентов и максимум вкуса. Приятного аппетита!
0: «Вкусная остановка».

0: тебе.
1: Не представляешь, мам.
2: Золотые хиты на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Солимар. Неделя испанской и португальской кухни. Йогурт 135 грамм 99 центов. Колбаса чоризо 260 грамм 3,29. И вяленая ветчина хамон сирано 240 грамм 4,99. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл стоит того.
2: Семья – это важное слово, которому в обычной жизни мы уделяем слишком мало времени. Время, проведенное вместе, нам зачастую заменяют гаджеты. В итоге героев сериалов и инстаграм-друзей мы знаем лучше, чем собственную семью. Но при разумном использовании интернет может и сближать. Зайди на Теле2.лв и всей семьей сыграйте в игру на сближение «Знаешь меня». Проведите время вместе и узнайте друг друга больше. Теле2 – быстрый интернет для разумного использования.
3: 7 августа в концертном зале «Дзинтери» Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет.
4: И дальше гениальный диалог. Я вам клянусь, я ничего не придумал, но придумать это и невозможно.
3: Праздник по случаю особого события. 7 августа в концертном зале «Дзинтери». Билеты в сети «Билетсервис».
4: Вы просто не понимаете, какая это удача.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Добрым утром, город мой, пробуждайся. День-денек славным быть обещал. Я с ноги той, что надо, поднялся. Не разлил, не разбил, не упал. Вот и принимай настрой, город мой. Вот и подыши теплом, мой родной. Сегодня я хочу пойти погулять.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: 103.2 FM.

0: прости и отпусти.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Андрей Державин. Брат.
2: Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: В программе «Киноафиша. История о людях, чьи судьбы меняли музыку и общество». Сегодня фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Фильм рассказывает о легендарной джазовой певице, которая стала не только голосом своей эпохи, но и символом борьбы. Действие разворачивается в середине прошлого века, когда ее популярность растет, а вместе с ней усиливается давление со стороны властей. В центре сюжета – противостояние Билли Холидей и представителей государственных структур. Ее концерты срываются, за ней ведется постоянное наблюдение, а попытки запретить выступления становятся частью целенаправленной кампании. Особое внимание уделяется песне, которая поднимает болезненную тему расовой несправедливости и становится причиной конфликта. Фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей» показывает не только сцену и успех, но и личную жизнь певицы. Ее уязвимость, давление и цену, которую приходится платить за право быть услышанной. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

бывает жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть в море остров,

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Солимар. Неделя испанской и португальской кухни. Йогурт 135 грамм 99 центов. Колбаса чоризо 260 грамм 3,29. И вяленая ветчина хамон сирано 240 грамм 4,99. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл стоит того.

Авторадио Латвия. Живой звук. Филипп Киркоров. Полетели. Живое выступление 2022 года.

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Авторадио Латвия. Живой звук. Ума Турман. Проститься. Запись выступления. Ноябрь 2016 года.

ожидании невозможного. Ранним утром просыпается от движения неосторожного. Как молчание ледяной зимы нас закутало, не

Только ночью не могу уснуть. Странный холод в сердце прячется. Что случилось? Скажите мне кто-нибудь. Только осень в окно мне расплачется. В подоконник мой бьются горошины. Тишина.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит в прозрении по моей гладко выбритой комнате. Недосказано и недослушано, сердце бьется другими вершинами. Значит, все безнадежно разрушено.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Как странно. Не знаю, что сегодня со мной. Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
1: Слова, слова, опять слова, одни слова.
0: Не знаю, как сказать тебе.

0: Я люблю тебя.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. Зеркало.
2: Живое выступление 2013 года.

0: и в далекий лагерь.
1: И пусть для всех ты далеко не ангел, нужна поддержка друга и тебе.
0: Но оторвитесь вы от суеты, с друзьями встретьтесь, как бывало раньше.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Машина времени. Однажды мир прогнется под нас. Живое выступление 2019 года.

женюсь, я женюсь, я женюсь, Луис сказал. Но сбежались тут соседи, как...

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

не покажут в знаменитом ленинградском Эрмитаже. Нет Одессы,

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.